0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха по региону плюс 7-15, в Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут?

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати»
3: представляют.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, оно выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Я хочу уютный дом. Ты хочешь праздновать, как не подгоняю увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку. По новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение премии неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.
6: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Ты слушаешь Радио Витебск.
1: Не сходи с ума, на каждого из нас уже есть план.
0: 24/7.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: В Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром, партнер турагентства «Вакуум».

0: away. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Чарта слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром, партнер турагентства «Вокруг».

0: Хитрости в программе «Полезный завтрак» на Радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Какие ягоды августа самые полезные, сколько лет яблокам и как приготовить из них вкусную выпечку с использованием лаваша? Об этом и не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: О самых полезных ягодах августа рассказали диетологи. Так сейчас следует активнее употреблять в пищу чернику, крыжовник и малину. А о полезных свойствах черники для зрения известно давно. Кроме того, эту ягоду разрешается есть даже диабетикам. Крыжовник хорошо облегчает острые симптомы желудочно-кишечного расстройства. В этой ягоде много пектина, который препятствует оседанию в организме тяжелых металлов и радиоактивных веществ. Свежая малина известна как средство для профилактики простуды. Она снимает озноб и приступ и головной боли. При этом ягода участвует в сжигании жиров и повышении аппетита. Некоторая еда может навредить полости рта, предупреждают медики. Например, молочные каши и яйца всмятку обладают вязкой текстурой. При пережевывании они обволакивают зубы. Из-за этого в полости рта создается патогенная флора, которая способствует развитию кариеса. Однако отказываться от этих продуктов не стоит. Достаточно прополоскать рот или почистить зубы после еды. Поосторожнее нужно быть с натуральными соками и кислыми фруктами. Из-за повышенной кислотности они вредят здоровью эмали зубов, разрушают ее и маринованные огурцы, чеснок и помидоры. Причина в уксусе, который содержится в маринаде с оленей.
0: Полезный завтрак. Радио Витебск. Включи настроение.

0: яблоню сейчас можно встретить в каждом дворе. Кажется, яблоки были всегда. И это отчасти верно. Дикорастущими яблоками предки современного человека питались всегда. Яблоки выращивают почти 5000 лет. Родиной одомашненной яблони является территория современного Южного Казахстана и Киргизии, предгорье Алатау, где до сих пор встречается в диком виде яблоня Сиверса, от которой произошла яблоня домашняя. Предположительно, оттуда во времена Александра Македонского она попала в Европу. Колыбелью яблоневодства в Европе была Древняя Греция. Писатели Древнего Рима описывали 36 сортов яблони, выращиваемых в их время. В европейской культуре яблоня быстро заняла важное место. Общеевропейским можно считать мотив золотых яблок, якобы дарующих бессмертие и вечную молодость. В русских землях культурная яблоня впервые появилась в XI веке в монастырских садах Киевской Руси. Так, при Ярославе Мудром в 1051 году был заложен яблоневый сад, позже известный как сад Киево-Печорской лавры. В XVI веке яблоня появилась и в северных районах Руси.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Слушай свое.

0: яблоки – самый привычный наш фрукт, но при этом они всегда готовы преподнести очередной кулинарный сюрприз. Самая простая и знакомая всем хозяйкам – выпечка с яблоками. Если вам лень возиться с тестом, ловите вашу копилку рецепта яблочного штруделя из лаваша. Понадобится 2 листа тонкого лаваша, 3 яблока, 1 яйцо, 65 граммов сливочного масла, 6 чайных ложек конфитюра или варенья, 1 столовая ложка меда, корица и сахарная пудра по вкусу. Вымытые и очищенные от кожуры яблоки нарежьте кубиками. На разогретую сковороду положите сливочное масло 50 граммов и нарезанные яблоки. Обжаривайте на медленном огне. Затем добавьте любой конфитюр, мед, корицу и томите смесь 5-7 минут. В отдельной емкости миксером взбейте яйцо с оставшимся сливочным маслом. Лаваш смажьте яично-масляной смесью и равномерно выложите начинку. Аккуратно сверните лаваш рулетом и переложите на усланный пергаментом противень. Выпекайте десерт в заранее разогретой духовке 10 минут. Готовый штрудель посыпьте сахарной пудрой и можно подавать на стол. Всем приятного завтрака и отличного дня!
1: Полезный завтрак на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер неустойчивый и слабый. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 23-28 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. 24/7.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Сыр старославянский 40% жирности 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Масло сливочное Брест-Литовск 72,5% жирности 3 рубля 89 копеек за 180 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
5: Ленина 62.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
7: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Президент Беларуси от имени белорусского народа себя лично поздравил президента Индии Драупади Мурму, премьер-министра Нарендру Моди и граждан этой страны с национальным праздником Днем Независимости. Александр Лукашенко подчеркнул, Минск неизменно стремится к углублению диалога с Нью-Дели и рассчитывает активными совместными усилиями вывести отношения на качественно новый уровень как в политической, так и в экономической сфере. В поздравлении премьер-министру Индии глава государства отметил, Индия важный и надежный партнер Беларуси на международной арене и выразил убежденность в том, что совместными усилиями удастся вывести белорусско-индийские отношения на стратегический уровень. Тактика специальное учение западного оперативного командования проходит в Гродненской и Брестской областях. Военнослужащие отрабатывают вопрос управления силами разведки, РЭП, огневого поражения и ПВО. Об этом сообщает канал ОНТ. Основной упор делается на автоматизацию процессов. Действия отрабатывают с учетом опыта современных конфликтов, когда противник активно использует дроны. Особое внимание уделено испытанию в полевых условиях современных отечественных разработок станций радиоэлектронной разведки. Они позволяют вести поиск целей и автоматически передавать координаты. 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Зов-Полесья встречает сегодня гостей в агрогородке Лясковичи. Он проходит раз в 2 года. В этом году ждут более 50 тысяч посетителей. 9-й фестиваль посвящен женскому образу. Основная программа развернется на территории Национального парка Припятский. На 13 тематических подворьях из Гомельской и Брестской областей, а также Пинска, гостей познакомят с аутентичным творчеством и кулинарным наследием, покажут, как выглядели и во что раньше одевались девушки из разных регионов страны. Знакомить с культурой и традициями Полесья будут на мастер-классах, конкурсах и дегустациях. Ключевым событием станет вручение награды Нарова Поляшук за вклад в развитие региона. За всю историю фестиваля такого звания достойны 18 человек, а самым первым стал президент за вклад в развитие и поддержку белорусского Полесья. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Веста невыгодных покупок.
4: С 12 по 16 августа в магазинах Веста шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов 1 рубль 9 копеек. Сардельки свиные вкусные высший сорт 1 килограмм 7 рублей 49 копеек. Веста. Приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем 23-28 градусов. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск. We'll be right back.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
7: Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
3: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
4: Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко заявил о том, что совместными усилиями Беларусь может успешно реализовать потенциал взаимодействия с Эфиопией. Госавтоинспекция Витебщины сообщила об установке на центральных улицах городов дорожных знаков о запрете движения мотоциклов. Общественно-политический марафон «17 граней единства» стартует в Беларуси. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на радио «Витебск».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62. Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси поздравил премьер-министра Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абия Ахмеда с 50-летием. В поздравительном адресе глава государства отметил дружественные отношения, которые сложились между Минской и Аддис-Абебой, и выразил уверенность, что совместными усилиями оба государства смогут успешно реализовать значительный потенциал двустороннего взаимодействия, наладить кооперацию в сфере машиностроения, промышленности и агропромышленности. Комплекса. Александр Лукашенко пожелал премьер-министру крепкого здоровья, неисчерпаемых сил и новых свершений на ответственной государственной должности.
0: Новости региона.
1: Госавтоинспекция Витебщины сообщила об установке на центральных улицах городов дорожных знаков о запрете движения мотоциклов. Их цель – снизить уровень шума в ночное время и обеспечить покой граждан. Госавтоинспекция Беларуси продолжает работу по профилактике ДТП, выявлению и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения. Рейдовые группы, спецподразделения ДПС «Стрела», в состав которых включены мотопатрули, в выходные дни направлены на отработки аварийно-опасных районов. В ГАИ напоминает, до 16 августа в республике проводится профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Для фиксации нарушений активно используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности и беспилотные летательные аппараты.
0: В Беларуси
1: стартует общественно-политический марафон «17 граней единства». Проект, который пройдет в четвертый раз, стал значимым событием в жизни страны и в этом году вышел на качественно новый уровень, трансформируя подход к взаимодействию с аудиторией. В пресс-службе «Объединение Беларусь» отмечают, ключевое отличие сезона 2026 заключается в обновлении формата проведения. Если ранее работа строилась преимущественно вокруг диалоговых площадок, то теперь акцент сделан на объединении масштабных массовых мероприятий с экспертным обсуждением повестки. Дискуссионные панели пройдут параллельно с публичными массовыми активностями на улицах города, что позволит сделать диалог более открытым, динамичным и вовлекающим. Жителей и гостей Витебска приглашают сегодня посетить музыкальный проект «Лето в центре» на площади Победы. Летнее настроение жителям города подарят творческие коллективы Дворца культуры РУПА и культурно-делового центра «Первомайский». И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: поиском покупателя. Ждем вас в Белавтомаркете. Витебск, улица Чкалова, 55. Телефон 29-837-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 23-28, в Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама. Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
1: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ждут тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск. Пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике. 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
5: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
6: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно.
7: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

Радио Витебск. Настрой свою волну.

Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Неделю назад издание «Нью-Йорк Таймс» поведало о душераздирающей драме, которая разворачивается вокруг необходимости для студии Warner Brothers побыстрее поставить на рельсы «Барби 2», продолжение «Миллиардника» 23-го года. Проблема заключается в том, что создатели первого фильма, режиссер Грета Гервиг, сценарист Ноа Баумбак и исполнители главных ролей Марго Робби и Райан Гослинг выдвигают такие расценки за свои услуги, что дешевле снять вторую часть без них. Но никто, ясное дело, делать этого не собирается. В свежем материале индустриального вестника в Ирае

0: сайте приводятся предполагаемые запросы творческих людей, и они действительно могут довести бухгалтеров Warner Brothers до нервного срыва. Райан Гослинг хочет гонорар в размере от 20 миллионов долларов, чтобы опять сыграть Кена. Робби, заработавшая на оригинальном фильме около 50 миллионов гонорар плюс процент от сборов, хочет заметно больше. Гервик и Баумбах тоже требуют заметного повышения. Допускается такой вариант, что возвращение этих вымогателей может стоить от 100 миллионов долларов и выше, что, кстати, сопоставимо с бюджетом первого фильма. Студия сделала порядка 6 предложений за последние 3 года, и все они были отклонены. Но напомню, что в 2023 году режиссер и исполнительница главной роли не очень горели желанием снимать сиквел, и есть вариант, что Гервик и Робби специально выдвигают невыполнимые требования с возможным расчетом. Ну, вдруг эти студийные чудики возьмут и заплатят. А если нет, то не очень-то и хотелось.
1: За кадром.
0: Олден Эйренрайк, звезда фильма «Хан Соло. Звездные войны истории» и сериала «Железное сердце», вписался в полнометражный проект, который по умолчанию вызывает у зрителей больше восторженных чувств, чем все предыдущие постановки актера. Эйренрайк присоединился к Майклу Би Джордану и Остину Батлеру в экшн-триллере «Полиция Майами 85», полнометражной экранизации классического сериала 80-х годов. Режиссирует ленту Джозеф Косински, постановщик «Формулы-1» и «Топгана Мэверик». Съемки стартуют в этом году, премьера ожидается в мае 2028-го. Сюжет вдохновлен пилотным эпизодом первоисточника, ставшего событием в мире телевидения и оказавшего заметное влияние на культуру и стиль, от моды до кинематографии. Главными героями станут детективы из отдела нравов Санни Крокет и Рика Тапс в исполнении Батлера и Джордана. Роль Эйренрайка пока не раскрывается.
1: Длинный дубль.
0: В производстве еще одна киносказка. Стартовали съемки современной картины «Три поросенка». Сказка расскажет, как давным-давно хранитель волшебного леса Леший победил колдуна Волколака. Леший превратил злодея в каменное изваяние и запечатал 3 магическими амулетами. Спустя долгие годы 3 избалованных брата отправляются в деревню к дедушке на перевоспитание. Родители своих детей прозвали за плохое поведение 3 поросятами. На новом месте братья случайно освобождают Волколака. Колдун получает свободу и превращает братьев в настоящих поросят. Теперь им предстоит вернуть себе человеческий облик и помешать злодею получить невероятную мощь. Роль злодея исполнит Никита Клагривый. Премьера 3 поросят» намечена на 2027 год. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Сыр старославянский 40% жирности 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Масло сливочное Брест-Литовск 72,5% жирности 3 рубля 89 копеек за 180 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
5: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
6: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: вами акция «Мега Шоппинг». Только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62. Ленина, 62. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Александр Лукашенко посетил международный этнокультурный фестиваль «Зов Полесья», который проходит в агроградке Лясковичи. Этот культурный фестиваль традиционно организует раз в два года. Стартовав в 2010-м, проект быстро завоевал народную любовь и со временем сменил статус с межрегионального на международный. Приветствуя участников мероприятия, глава государства назвал фестиваль ярким и уникальным событием и напомнил о том, что принимая решение о проведении фестиваля, в стране полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. Президент подчеркнул, в Полесье на общей исторической родине белорусы рады видеть всех славян. Александр Лукашенко наградил четырех обладателей почетного звания «Гонорово-Поляшук». Традиция присуждать звание известным деятелям, чья жизнь или работа тесно связана с белорусским Полесьем, существует с 2014 года. В преддверии Дня военно-воздушных сил и командования ВВС и войск ПВО состоялось торжественное собрание. В мероприятии приняло участие министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин. Глава военного ведомства накануне поздравил ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал с профессиональным праздником и отметил, сегодня спектр решаемых авиацией задач широк. От несения боевого дежурства по охране государственной границы в воздушном пространстве до гуманитарных миссий и поисково-спасательных работ. Первостепенной задачей является обеспечение безопасности Беларуси. Охрана мирного неба над страной. С учетом этого особое внимание руководства государства и вооруженных сил уделено обновлению авиационного парка ВВС. Также было подчеркнуто, что современная военная авиация развивается в условиях стремительного технологического прогресса. Только за последнее время ряды ВВС пополнили очередные партии современных истребителей и вертолетов. Военно-воздушные силы – это не только современные боевые самолеты, вооружение и техника. Это высококвалифицированные пилоты и штурманы, инженеры и техники, младшие авиационные специалисты, специалисты связи и авиационного тыла. Гордость белорусской военной авиации отметил глава военного ведомства.
1: Новости региона.
2: В преддверии Дня знаний Витебскую область прибыли 15 новых школьных автобусов. Об этом сообщила газета «Витебские вести». Поставка осуществлена за счет республиканского бюджета на сумму более 4 миллионов рублей. Оснащение автобусов соответствует современным требованиям, предъявляемым к безопасной перевозке детей. Об этом заявила замначальника главного управления по образованию облсполкома Марина Бабашинская. Автобусы поступили в Бешенковичский, Верхнедвинский, Глубокский, Докшицкий, Дубровинский, Миорский, Аршанский, Лепельский, Поставский, Сенинский, Чашнинский и Шумилинский районы. Всего по региону для организации перевозки обучающихся к учреждениям образования и обратно задействовано 337 школьных автобусов. Докшицы стали центром притяжения для ценителей культуры, искусства и народных традиций. Здесь 10-й раз проходит республиканский фестиваль дружбы и искусства «Две реки», сообщает газета «Витбичи». Программа двух дней насыщена событиями. Сегодня, в центральный день фестиваля, прошло торжественное шествие «Две реки собирают друзей». На сцене летнего амфитеатра выступят солист Национального академического народного оркестра Беларуси, артистка молодежного театра эстрады и бойс-бенд. В программе также открытие многофункциональной спортивной площадки «Спорт для всех» при поддержке президента спортивного клуба, а также конкурсы об отличных коллективов, вокалистов и семейного творчества. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: «Веста» – невыгодных покупок!
4: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» приглашаем за покупками.
5: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 23-28. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 25. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
6: Ленина 62.
7: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
8: Всем привет, это Варзан. Слушайте мои треки на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Паравома. Шлифмашина угловая, 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
3: Ленина, 62.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. Профсоюзы Витебской области чествовали аграриев Поставского и Глубокского районов. Студенты и работники ВГУ имени Машерова приняли участие в трудовом десанте. В агрогородке Машканы Сенинского района открыли спортивную площадку. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Сыр старославянский 40% жирности, 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Масло сливочное Брест-Литовск 72,5% жирности, 3 рубля 89 копеек за 180 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
6: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте OMA.BY.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: В Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Ход жатвы в Шарковщинском районе проконтролировал Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания, уполномоченный представитель главы государства Витебской области, оценил текущую ситуацию в Новаторском и обсудил ключевые вопросы с руководством хозяйства. Об этом сообщил канал «Беларусь-4» Витебск. Профсоюзы отметили наградами уже порядка 9 тысяч участников жатвы. Республиканская акция профсоюза «Благодарят аграриев за хлеб» стартовала еще в начале уборочной кампании. Профсоюзные награды получают не только комбайнеры и механизаторы, но и работники зернотоков, агрономы, специалисты, отвечающие за организацию питания и быта участников уборочной, а также представители других профессий, чей труд помогает вовремя собрать и сохранить выращенный урожай. Так, председатель Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений Игорь Бузовский и председатель областного объединения профсоюзов Елена Нефедова посетили сельхозпредприятия Поставского и Глубокского районов. Маршрут начался с мехдвора сельскохозяйственного производства «Камайский агро». Здесь чествовали тракториста-машиниста Павла Смельгина. Следующей точкой визита стал зерносклад «Ярева агро». Здесь поздравляли Аллу Михалевич, которая работает заведующей центральным складом с 82 года. В Даниловическом социальном пансионате «Троицкий» на хуторе чествовали тракториста Валерия Парневича. В Глубокском районе состоялась встреча с семейным экипажем Ореховых Александром и его сыном Романом. Настоящим триумфатором нынешней жатвы стал старший комбайнер агрокомбината «Юбилейный» Максим Сернов. Он первым в Витебской области преодолел заветный рубеж 3000 тонн молотого зерна. Поздравить передовика в поле Оршанского района приехал председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник. В разгар уборочной страды в Толочинском районе появилось весомое подкрепление. Первая партия техники из Оршанского района, 10 современных комбайнов, прибыла на Толочинскую землю накануне. Об этом сообщила газета «Витебские вести». В районе убрано 56% площади зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность 34 центнера с гектара. Однако аграриям поставлена амбициозная задача завершить уборку до 25 августа. Техника из Оршанского района – это серьезная поддержка, которая позволит ударно завершить страду в намеченные сроки. В агрогородке Мышканы Сенинского района открыли спортивную площадку. В рамках реализации республиканского социального проекта президентского спортивного клуба по поддержке спорта и здорового образа жизни «Спорт для всех» агрогородок стал единственным обладателем спортивной площадки такого плана в районе. На торжественном открытии тренажерки под открытым небом председатель Сенинского райисполкома Александр Клячин отметил, такие объекты являются лучшим вкладом в будущее молодежи. Спортивную зону возвели во дворе средней школы. Теперь здесь есть тренажеры для воркаута, кроссфита, занятий боксом, баскетболом. Объект также оборудован зоной для людей с ограниченными возможностями. В Шарковщине проходит праздник «Яблочный фест. Истоки, традиции, бренд». Праздник объединил жителей и гостей района, чтобы еще раз напомнить о богатстве народных традиций, любви к родной земле и уникальном бренде края, яблочной культуре, сообщил канал «Беларусь-4» Витебск в программе «Яркие выступления», тематические площадки и выставки. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – автосалон «Белавтомаркет».

0: 637-0011.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 23-28. В Витебске плюс 25 градусов. Прогноз

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
4: Ленина 62.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60-11-60.
4: Радио Витебск. Слушай свое.
5: Здравствуйте, это Наталья Подольская. Слушайте мои песни на Радио Витебск.

0: себя всегда.
1: В магазинах «Ника». Сыр старославянский 40% жирности 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Масло сливочное «Брест-Литовск» 72,5% жирности 3 рубля 89 копеек за 180 граммов.
2: «Ника». Давайте экономить вместе.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
4: Тюль. Всего за 10 рублей.
3: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
6: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этой минуте. Президент Беларуси принял участие в церемонии торжественного открытия международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Приветствуя участников мероприятия, глава государства назвал фестиваль ярким и уникальным событием. Подробности приводит Пул Первого.
2: Дорогие друзья, от всей души приветствую участников яркого и очень-очень уникального международного фестиваля этнокультурных традиций «Клич Полесья». По утверждению историков, это действительно так от жизни, Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
1: Александр Лукашенко на фестивале «Зов Полесья» наградил 4 обладателей почетного звания «Гонорово Поляшук». Все они выходцы с Полесья. Здесь начиналось их профессиональное творческое становление, а многие связали с регионом свою дальнейшую жизнь. Президент после участия в церемонии посетил подворье, где ознакомился с ремесленными традициями Полесья и работами народных мастеров. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина 62.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.
3: Всем привет. Это проект Hello Match. Слушай мои треки на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Паровома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Александр Лукашенко посетил международный этнокультурный фестиваль «Зов Полесья», который проходит в агрогородке Лясковичи. Приветствую участников мероприятия. Глава государства назвал фестиваль ярким и уникальным событием и напомнил о том, что, принимая решение о проведении фестиваля, в стране полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам. Подробности приводит Пол Первого.
3: Дорогие полюшуки, за годы своей работы президентом я исколесил весь мир. Меня трудно чем-то удивить, но приезжая сюда, каждый приезд свой восхищаюсь Припятским Полесьем и людьми, живущими на этой земле, с их особой душой, миропониманием и жизненным укладом. И сегодня, благодаря в том числе нашему фестивалю, мы сохраняем и приумножаем это богатейшее историко-культурное наследие. Делаем все, чтобы каждый мог приехать сюда и посмотреть, как жили наши предки, как бережно мы относимся к истории, культуре, к родной земле. Для меня же это место особое еще и тем, что здесь я делал свои первые шаги на посту президента. Помните, и та косьба, если кто-то помнит, в 90-е годы с настоящим мужским разговором, искренним, честным, во многом предопределили мое президентское кредо. Открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага. Может, кто-то из вас помнит мои первые встречи вот здесь, на дороге. И дороги-то не было. Я помню по колено в пыли летом, встречаясь с людьми из Лясковича, окружающих деревень. Я часто это вспоминаю. Я услышал главное. Одна старушка подошла и от имени все: «Деточка, помогите с хлебом». Хлеба не было. И тогда я потребовал от военных перебросить сюда военные пекарни. И это наша была с вами первая пекарня, которая произвела горячий хлеб для наших полюшуков. Сегодня, спустя годы, трудно в это поверить. Но с этого начиналось.
2: После участия в торжественной церемонии открытия фестиваля президент посетил подворье, где ознакомился с ремесленными традициями Полесья и работами народных мастеров. Александр Лукашенко побывал в доме охотника и рыбака. Рядом с домом расположились ремесленники Брестской и Гомельской областей, и главе государства продемонстрировали процесс изготовления челна. Эта традиция в Житковичском районе имеет статус официальной историко-культурной ценности и объекта нематериального наследия Беларуси с 2022 года. Центр сохранения ремесла, деревня Перерыв, где мастера изготавливают традиционные лодки из цельного дуба и передают этот уникальный опыт молодым ремесленникам.
1: Новости региона.
2: Ход жатвы в Шарковщинском районе проконтролировал Игорь Сергиенко. Уполномоченный представитель главы государства Витебской области оценил текущую ситуацию в Доваторском и обсудил ключевые вопросы с руководством хозяйства. Об этом сообщил канал «Беларусь-4» Витебск. Вердикт спикера был позитивным. Агромониторинг уже по традиции завершили на зерносушильном комплексе, суточная мощность которого до 100 тонн. Игорь Сергиенко поговорил с молодежью, местными школьниками и студентами, которые помогают родному району в горячий сезон. Студенты и работники ВГУ имени Машерова приняли участие в трудовом десанте. Витебские вести сообщили, что активисты университета во главе с ректором Валентиной Богатыревой провели масштабную работу по наведению порядка и облагораживанию территории Городокского района. Также оказали практическую помощь аграриям Витебщины. Работы по благоустройству территории и подготовке сельхозугодий прошли на полях сельхозпредприятия Рудакова. Подобные трудовые десанты – это студенческая инициатива, которую неизменно поддерживает руководство университета. Машеровцы в скором времени выйдут на уборку уборочные и подготовительные работы в другие хозяйства области, чтобы оказать посильную помощь там, где сегодня особенно нужны рабочие руки. Личный пример руководства университета вдохновил молодежь на активный и продуктивный труд, подчеркивает газета «Витебские вести». И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
4: Веста – дни выгодных покупок!
5: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками.
6: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха плюс 23-28, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 42%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра по региону ожидается 25-30 градусов тепла. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города.
7: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск, пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на «Радио Витебск».
7: Салют, это Холи Флейм. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Александр Лукашенко посетил международный этнокультурный фестиваль «ЗОВ» в Борисе. Игорь Сергеенко прибыл на яблочный фест на Шарковщину. Комитет госконтроля области обеспечил возврат в бюджет средств незаконно полученных организаций, ответственной за содержание улично-дорожной сети в Витебском районе. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Вам в чате пишут руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Пора в Ома. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте Ома.бай.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Александр Лукашенко посетил международный этнокультурный фестиваль «Зов в Полесье», который проходит в агрогородке Лясковичи. Приветствуя участников мероприятия, глава государства отметил, что благодаря в том числе фестивалю в Беларуси сохраняют и приумножают богатейшее историко-культурное наследие. Делают все, чтобы каждый мог приехать сюда, посмотреть, как жили предки, как бережно белорусы относятся к истории, культуре, родной земле. Подробности приводит Пол Первого.
2: За последнее время этот Полесский регион преобразился, стал центром развитой промышленности, овощеводства, культурным центром с неисчерпаемым туристическим потенциалом. Туристов больше, чем к вам, ни в одну точку Беларуси не приезжают, ну, если исключить Минск. Вы видите, как изменились наряду с Лясковичами и Туровым десятки других населенных пунктов Брестщины и Гомельщины. Вторая полесская программа по возрождению Полесья, которую, кстати, курирует ваш земляк Михаил Иванович Русый. Миша, покажись, а то тебя уже забыли, наверное, здесь. Он своей душой и сердцем понимает, что надо для Полесья. Так вот, эта вторая программа создаст самое уникальное условие там, где это нужно, для работы и жизни наших полешуков. Но главное, мы строим наш Полесский регион по уму, не нарушая природной гармонии, сохраняя сакральную первоначальную красоту, красотищу этих мест. Вчера мы очень много говорили о том, что делать с поймой. Я часто туда-сюда летаю, вдоль Припяти и поперек. Это почти 10 километров. 10 километров обводненных земель. Непозволительное расточительство для нас, когда в мире миллионы людей голодают. Я прекрасно понимаю, как земной человек, что эта пойма – наше будущее. И не только белорусам. Может быть, всей Европы. Климат становится все больше сухим и горячим. А у нас такое богатство. Поэтому вчера и начальники, и земные люди, и наш фермер правильно сказали – пойму надо косить. Даже если не сможем собрать сено, как вы тут вот, молодцы, красиво сделали, надо ее косить. Ибо, как они говорят, будут джунгли, в которые никогда наши дети даже не заберутся. Вчера было поручено создать средства малой механизации, назовем их так, для того, чтобы косить эти поймы. Уже так косить, как я когда-то с вами косил там перерыв, или как-то, по-моему, назывались, мы на пароме перекантовали через эту Припять и косили косами траву. У нас уже столько людей нет и никогда не будет. Нужна техника. Но мощные энергонасыщенные тракторы не годятся для того, чтобы выкашивать пойму, вырубать хмызняк и расти там траву. Надо специальная техника. Поэтому, Михаил Иванович, надо и в нашей программе предусмотреть какие-то небольшие средства на эту технику. Мы в бюджете добавим денег, но надо создать эту технику. Ибо мы тут построим хорошие поселки, молочно-товарные комплексы, ты это прекрасно понимаешь. А людей маловато, техники нет. И люди, как раньше, будут корячиться на этих фермах. Надо сделать жизнь достойную людей. Будем концентрироваться, чтобы вы понимали, в агрогородках. Это очень важно для Полесья. В крупных деревнях. Люди не хотят жить уже на болоте и на хуторах. Они думают о детях. Детям надо дать образование. Дети должны быть всем обеспечены. А это возможно только в крупных, вот таких, как Лясковичи, агрогородках, где должно быть все, как в городе. И тогда люди не будут стремиться сбежать отсюда. Хотя, я так бы и не сказал пока, Бог здесь с вами, и люди отсюда не бегут ни в Минск, ни в другие крупные города. Но думать надо о будущем. И вторая программа возрождения Полесья должна заложить хотя бы основы для будущего развития в таком направлении этого региона, как и всей Беларуси.
1: После участия в торжественной церемонии открытия фестиваля президент посетил подворье, где ознакомился с ремесленными традициями Полесья и работами народных мастеров. Александр Лукашенко побывал в доме национальной кухни. Здесь гостей знакомит с богатым кулинарным наследием Полесья. Александр Лукашенко во время фестиваля передали в подарок улей с пчелами. По словам президента, мед на Полесье особый.
0: Новости региона.
1: Игорь Сергеенко прибыл на яблочный фест на Шарковщину. Уполномоченный глава государства Витебской области осмотрел экспозиции фестиваля. Особое внимание было уделено площадке сельсоветов. На улице 17 сентября развернулся настоящий вкусный яблочный бульвар, сообщила газета «Витебские вести». Здесь все, чем славится Шарковщинский край, от традиционной выпечки до креативных подворий. Спикер оценил масштаб подготовки и душевность атмосферы, традиции и гостеприимства. Это и есть настоящий бренд праздника. Комитет госконтроля области обеспечил возврат в бюджет средств незаконно полученных организаций, ответственные за содержание улично-дорожной сети в Витебском районе. Отмечается, что 30 тысяч рублей возвращены в бюджет. Организация завысила стоимость и объемы работ по текущему ремонту улиц. Также пресечены предпосылки к излишнему расходованию средств на текущий ремонт дорог. В комитете отмечают, ежегодно на эти цели в области выделяется более 10 миллионов рублей. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон Белавтомаркет».

0: 37 00 11.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди и местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра по региону ожидается 25-30 градусов тепла. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер

0: Радио Витебск. День твоего города.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама. Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
1: На «Озон» школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы «Текно» за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон Бай» по телефону 8017-388-7794.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
1: Шоурум натяжных потолков Метр Плюс теперь в ТЦ Интериум. В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
4: Всем огромный привет, это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси на церемонии торжественного открытия Международного фестиваля этнокультурных традиций заявил, что этот праздник уже стал визитной карточкой Припятского полюса. В провинции Хубэй проходит совместное белорусско-китайское тактическое учение «Стремительный орел». Стало известно, что движение транспорта по мосту Баумана возобновится 31 августа. Подробности в начале следующего часа. День.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Сыр старославянский 40% жирности 12 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Масло сливочное Брест-Литовск 72,5% жирности 3 рубля 89 копеек за 180 граммов.
3: Ника, давайте экономить вместе.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
6: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. На Радио Витебск. Час по-русски.
3: Привет, Радио Витебск. Мы группа «Добро». Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе.

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В Лясковичах вновь собрались тысячи гостей. Здесь состоялось торжественное открытие международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов в Полесье». Приветствуя участников мероприятия, глава государства назвал фестиваль ярким и уникальным событием и отметил, что благодаря в том числе этому мероприятию в Беларуси сохраняют и приумножают богатейшее историко-культурное наследие, сохраняют ремесла, национальную культуру, музыкальное творчество и традиции. Александр Лукашенко подчеркнул, в регионе реализуется программа развития Полесья. На это из бюджета направляются значительные финансовые средства. И пояснил, в будущем акцент будет делаться на развитии более-менее крупных населенных пунктов. В завершении официальной части открытия культурного фестиваля «Зов Полесья» белорусский лидер совершил обход подворий. Глава государства оценил самобытное творчество местных умельцев и погрузился в атмосферу старинных ремесленных промыслов Полесского края. При этом президент отметил, главное богатство Полесья – люди, те, кто здесь живет, работает и своим трудом развивает этот край. Поэтому одна из самых теплых традиций фестиваля – награждение обладателей почетного звания «Гонорово Поляшук». Его получают за особый вклад в развитие региона и всей страны. Список сегодня пополнили 4 человека. В завершении главе государства вручили каравай от всех районов Полесья. Еще один каравай президенту подарил председатель Гомельского облсполкома по случаю миллионного намолота в южном регионе.
1: В мире.
2: В провинции Хубэй проходит совместное белорусско-китайское тактическое учение «Стремительный орел». По данным Минобороны, в ходе занятий воинские контингенты отрабатывают навыки передвижения в городских условиях. Особое внимание уделяется занятию укрытий, удержанию позиций, продвижению вглубь городской застройки. Также военнослужащие отработали приемы тактической стрельбы со сменой огневых позиций, стрельбы по воздушным целям с применением полуавтоматических дробовиков.
1: Новости региона.
2: Стало известно, что движение транспорта по мосту Баумана возобновится 31 августа. Газета «Витебичи» сообщила, в связи с реконструкцией тепловых сетей по улице

0: Вау, у нас 11 мая было ограничено движение транспорта, был изменен маршрут автобусного движения. Но скоро временные неудобства для пассажиров и пешеходов будут устранены. Уже есть договоренность с дорожниками по асфальтированию, чтобы все было готово, по мосту мог двигаться транспорт. Дальнейший ход реконструкции сети от улицы Первоэдоватора вниз в сторону ветакадемии на движение влиять не будет. Сейчас энергетики максимально интенсифицировали работы на объекте, чтобы уложиться в обозначенный срок. В летний период под особым контролем милиции находятся территории пляжа, и в МВД Витебщины сообщили, в таких локациях усилена плотность патрульных нарядов сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. Для контроля за обстановкой используются возможности систем видеонаблюдения, сегвеи, квадроциклы, беспилотные летательные аппараты. На прилегающих территориях дорожная безопасность обеспечивается сотрудниками ГАИ. Чтобы отдых был безопасным, правоохранители просят граждан купаться в разрешенных и специально оборудованных местах, обращать внимание на знаки и указатели, а также контролировать своих детей, ни на минуту не отходить от них и не отвлекаться. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
1: «Веста» – невыгодных покупок!
2: С 12 по 16 августа в магазинах «Веста» шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой 48 граммов, 1 рубль 9 копеек. Сардельки «Свиные вкусные» высший сорт 1 килограмм, 7 рублей 49 копеек. «Веста» – приглашаем за покупками!
3: А в холодильнике мороженое, рыбка и колбаска.
4: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-15. Завтра по региону ожидается 25-30 градусов тепла. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
4: Радио «Витебск. День твоего города».
5: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Чай Гринфилд Голден Цейлон. 3 рубля 35 копеек за 25 пакетиков. Мороженое Брест-Литовск. Пломбир с ароматом ванили в вафельном стаканчике. 1 рубль 39 копеек за 75 граммов.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Велосезон продолжается! Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине «Мотовелозавод» по адресу Ленина, 62.
4: Ленина, 62.
5: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускіх гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
7: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
8: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Неделю назад издание «Нью-Йорк Таймс» поведало о душераздирающей драме, которая разворачивается вокруг необходимости для студии Warner Brothers побыстрее поставить на рельсы «Барби 2», продолжение «Миллиардника» 23-го года. Проблема заключается в том, что создатели первого фильма, режиссер Грета Гервиг, сценарист Ноа Баумбак и исполнители главных ролей Марго Робби и Райан Гослинг выдвигают такие расценки за свои услуги, что дешевле снять вторую часть без них. Но никто, ясное дело, делать этого не собирается. В свежем материале индустриального вестника Variety приводятся предполагаемые запросы творческих людей, и они действительно могут довести бухгалтеров Warner Brothers до нервного срыва. Райан Гослинг хочет гонорар в размере от 20 миллионов долларов, чтобы опять сыграть Кена. Робби, заработавшая на оригинальном фильме около 50 миллионов гонорар плюс процент от сборов, хочет заметно больше. Гервик и Баумбак тоже требуют заметного повышения. Допускается такой вариант, что возвращение этих вымогателей может стоить от 100 миллионов долларов и выше, что, кстати, сопоставимо с бюджетом первого фильма. Студия сделала порядка 6 предложений за последние 3 года, и все они были отклонены. Но напомню, что в 2023 году режиссер и исполнительница главной роли не очень горели желанием снимать сиквел, и есть вариант, что Гервик и Робби специально выдвигают невыполнимые требования с возможным расчетом. Ну, вдруг эти студийные чудики возьмут и заплатят. А если нет, то не очень-то и хотелось.
1: За кадром.
0: Олден Эйренрайк, звезда фильма «Хан Соло. Звездные войны истории» и сериала «Железное сердце», вписался в полнометражный проект, который по умолчанию вызывает у зрителей больше восторженных чувств, чем все предыдущие постановки актера. Эйренрайк присоединился к Майклу Би Джордану и Остину Батлеру в экшн-триллере «Полиция Майами 85», полнометражной экранизации классического сериала 80-х годов. Режиссирует ленту Джозеф Косински, постановщик «Формулы-1» и «Топ Гана Мэверик». Съемки стартуют в этом году, премьера ожидается в мае 2028-го. Сюжет вдохновлен пилотным эпизодом первоисточника, оставшего

0: событием в мире телевидения и оказавшего заметное влияние на культуру и стиль, от моды до кинематографии. Главными героями станут детективы из отдела нравов Санни Крокет и Рика Тапс в исполнении Батлера и Джордана. Роль Эрин Райка пока не раскрывается.
1: Длинный дубль.
0: В производстве еще одна киносказка. Стартовали съемки современной картины «Три поросенка». Сказка расскажет, как давным-давно хранитель волшебного леса Леший победил колдуна Волколака. Леший превратил злодея в каменное изваяние и запечатал тремя магическими амулетами. Спустя долгие годы три избалованных брата отправляются в деревню к дедушке на перевоспитание. Родители своих детей прозвали за плохое поведение тремя поросятами. На новом месте братья случайно освобождают Волколака. Колдун получает свободу и превращает братьев в настоящих поросят. Теперь им предстоит вернуть себе человеческий облик и помешать злодею получить невероятную мощь. Роль злодея исполнит Никита Клагривый. Премьера «Трех поросят» намечена на 2027 год. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. Оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра по региону ожидается 25-30 градусов тепла. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Партнер турагентства «Ва».

вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра по региону ожидается 25-30 градусов тепла. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62.
2: Ленина 62.
3: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
4: Я поверил.
3: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра по региону ожидается 25-30 градусов тепла. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра по региону ожидается 25-30 градусов тепла. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города.
2: Привет, это Альберт Брайт. Слушайте и качайтесь под мои треки на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Велосезон продолжается. Только до конца августа скидка 20% на велосипеды Аист и скидка 10% на мотоциклы Минск в новом фирменном магазине Мотовелозавод по адресу Ленина 62. Ленина
2: 62. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
5: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра по региону ожидается 25-30 градусов тепла. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Партнер турагентства.

0: Радио Витебск.
1: Повтор программы от 9 августа.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Приветствуем всех на волне нашего города. Радио Витебск объявляет готовность номер один. И это не единственный номер, который мы объявим сегодня. Хит-парад открывается. И начинается все самое интересное. Плюс-минус 2 часа будем обсуждать только самые горячие треки этого лета.
5: Плюс-минус это ты хорошо упомянула, так как это основные слова для чартранеров. Кто-то будет зарабатывать плюсы, кому-то повезет гораздо меньше. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, будем все это дело вам доносить и рассказывать. Кстати, прямо сейчас расскажем, кто стал лучшим на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
4: Третья строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream.
5: Второе место. Медуза и Хенри Камомайла, Don't Wanna Go Home.
4: Первая строчка. BTS, Swim.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: С прелюдией можно заканчивать. Надеемся, что и сегодняшняя тройка чартрандеров не подведет. Кто войдет в ее состав, узнаешь примерно через, ну, часа два. А пока давай разбираться с теми саундмейкерами, которые застряли в нижней десятке чарта «Радио Витебск».
5: Старт у нас сегодня очень и очень неплохой, так как гораздо приятнее видеть на последнем месте новинку, нежели кого-то из участников топа. Кстати, наши поздравления направляем красотке Леони, а также Маркусу и Мартинсу. Их работа «Moonlight» теперь в списке лучших.
2: Новинка. 20 место.

0: лучше один раз прослушать, чем долго рассказывать. Это однозначно про музыку. Кстати, ты только что прослушал сингл «Galaxy» от Kungs и Theo Fools London. Обращаем твое внимание, ребята слегка улучшили результат.
1: Слегка — это слово, которое подойдет и для Bebe Rexha и Faceless'а. Их New Religion тоже слегка, но, к сожалению, не улучшил, а ухудшил свою позицию за 7 дней. Ладно, главное — не плакать.
2: 18 место.

0: Бывают треки, которые залетают в верхнюю десятку практически сразу же. Но есть и другая категория, к которой относятся Хюгель и Солте. Они долго тусуются внизу таблицы, а потом как выстреливают, удивляя всех нас. Пока композиция «Джамайка» не дошла до второго этапа, но мы верим в лучшее.
1: Британский музыкальный продюсер, диджей и музыкант, псевдоним которого Джонас Блю, забирает уверенную двоечку себе в карман. Трек «Girl» еще только в начале пути, но вектор определенно хороший.
2: 16 место.

0: прошлонедельная новинка от Авы, видимо, залетела в твои личные рэки. Meet Me in the Dark улучшил показатели и добрался до 15-й строчки.
1: Body Talk тем временем идет на спад. Сегодня ребята уже добрались до строчки с номером 14. Алеф Арбен и Рене Миллер, вы, пожалуйста, подумайте. Вроде как пришло время исправлять ситуацию.
2: 14 место.

0: Так, едем дальше. Всем пламенные приветы в качестве подарка. И если возникли вопросы по какому такому поводу, даже не пытайтесь найти ответ. Просто мы любим раздавать подарки. К привету добавляем еще и классную тему от Алана Уолкера, Изабеллы Мелькман и Кейтрин Райн. Правда, такое ее считаем только мы, если судить по количеству накопившихся баллов. Минусовые показатели у сингла «Broken Strings».
1: 13 место.

0: Представляешь, две недели подряд минусуют трек «I Can't Wait». Сегодня еще больше упали на минус 3 строчки. Боб Синклер и Кайза явно должны придумать план, чтобы реабилитировать показатели.
1: А на 11 месте все отлично, ведь сегодня здесь оказались DJ Tiësto и Брианна Грейс. «Beautiful Places» забросали бонусами.

0: как хорошо лишь нам с тобой на свете, а еще когда все это дело подкрепляется топовым звучанием хитов. Это вообще сказка. Что касаемо первой десятки, мы ее прошли и готовы двигать далее. Но в конце все же прокрутим самые яркие моменты вновь.
1: 20-я строчка. Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
0: 19-е место. Кункс и Теофилус Лондон. Galaxy.
1: 18-я строчка. Биби Рекс и Faceless. New Religion.
0: 17-е место. Хугель, Солта, Джамайка.
1: 16-я строчка. Джонас Блю, Girl.
0: 15-е место. Аве, Met Me in the Dark.
1: 14-я строчка. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
0: 13-е место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман, Кейтрин Орайн, Broken String.
1: 12-я строчка. Боб Синклер и Кайза, I Can't Wait.
0: Одиннадцатое место. Диджей Тиесто и Брианна Грейс, Beautiful Places.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Мы с тобой, конечно, молодцы. Справились с половиной хит-парада на волне. Обычно по вечерам воскресенья в студии место у руля достается нам. А вот кому из селеб достанутся места в верхней десятке топа, ты узнаешь в ближайшие 60 минут. И еще раньше узнаешь о том, кто чар покинет. Вылет недели на горизонте.
1: Топ-20. Вылет.
2: Ну вот, я неделю назад говорил, что этот трек слишком романтизирует. Надеюсь, не накаркал. А то исполнители этого саунда еще обидят.

0: ослепительный взрыв музыкальной ностальгии сейчас заставит каждого зажмуриться и перенестись на пару лет назад туда, где, возможно, вам было чуть лучше, чем обычно. Флэшбэк в пути.
1: Флэшбэк.
2: Эти темы давно прошли проверку временем. Флэшбэк в студию сейчас. Сравним, кто круче. Те, кто пишет музыку сейчас, или те, кто отличился в 2021. 5 лет назад на волне мы активно голосовали за Минелли и Тешера. А еще неплохо радовали нас мод и лирика. Это если коротко. Если чуть длиннее, то в нашем распоряжении несколько минут и треки.

0: Первая десятка сегодняшнего чарта уже, можно сказать, в прошлом. Отчет мы тебе предоставили, с лайками и местами в рейтинге мы тоже разобрались. Можно и расслабиться. Специально для этого у нас есть отличная рубрика с российскими новинками. Танцевать и петь разрешается, грустить запрещено. Под такие песни и не получится, если честно. Вот они, люди, создающие настроение в русскоязычных чартах. Ума Турман, помните этих парней? Так вот, они выпустили новинку под названием «Не стой, танцуй». Зажигательная вещица. Как и трек от Хабиба, что-то на нежном «Моя малышка».
1: А вот Джонни и Тасса всем напоминают, как важно, когда рядом есть любимый человек. Трек «С тобой» заиграет в ваших динамиках третьим по счету.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Повтор программы от 9 августа.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
4: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Еженедельные музыкальные обзоры позволяют нам сделать некоторые выводы. Хитов у нас много. Иногда всего за одну неделю в фонотеку «Радио Витебск» попадает столько новинок, что можно было бы апгрейдить сразу весь рейтинг. Но это против правил. Так что все, будем делать постепенно. Избыток хитов отправляем в рубрику «Топ Шазам Глобал». Всех остальных услышишь в верхней десятке.
6: Глобал-поисковик у нас сегодня состоит из исполнителей, которые представляют разные страны. Германию, например, представит Кит Шкрайк, Блюментаген и Ширин Дэвид. Трек «Good Genug» залетел на мировые видеоплощадки. Далее в списке музыкальные предпочтения австралийцев. Их представляет Джош Фав с работой «Like a Player». Ну и на финал румын Флориан Рус заколабился с Поли Моли и выпустил трек «От имени». Давайте слушать.

0: Рубрика «Под пятницу». Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Уверены, ты и без наших подсказок уже знаешь, где мы и что мы делаем. Сегодня в сводной таблице очень жарко. Плюсы и минусы есть. Их хватило на всех, и свой небольшой бонус смогла получить и эта троица. Рошин, Рау Алехандро и Вискит по баллу каждому. Итого в работе Понга начислено +3.
0: Десятое место.

0: Лето, ах, лето, лето красное, будь со мной. Так и хочется пропеть эти строки. В принципе, почти так же и поступают Джонни и Федук. Простое и понятное название работы вновь дает нам понять, что время теплых дней в запасе еще имеется. Чуть не забыл, у трека «Лето» плюс один за 7 дней.
1: А следующие музмейкеры, наоборот, успели слегка остыть в глазах ценителей саунда. The Second Voice и Let Me Be нажали кнопку вниз.
2: Восьмое место.

0: Опа! В принципе, вы сами все услышали. Южнокорейцы сегодня не в почете. Видимо, после скандала с Гайдулианом притихли, испугались. Ну и получили звание обвал недели. Минус 6 на счету трека Swim.
1: Шаде теперь тоже не в фаворе, несмотря на хитовость трека By India, Чо и Мод продолжают минусовать.
2: Шестое место.

0: Брала плюс один, Маршмеллоу и Португал The Man в пятерке. И явно рады своему возвращению сюда. Да и вообще, цифра 5 чем неплоха? Ничем. Так что молодцы и точка.
1: Молодцами будем обзывать еще одних участников топа. Проявили характер и показали, что значит стабильность. Кельвин Харрис и Джази. Satisfy не сдвинулись с места ни на миллиметр. Так и продолжают дышать в спины тройки лидеров.

0: Участь мне такая уготована на сегодняшней неделе. Сначала объявлял обвал, сейчас же время похвалить тех, кто захватил лидерство в рубрике «Прорыв». Ну, трек вы и так услышали. Это Хугель, Эмаэль Энджел и Ультра Нейт. «Moving to the Sun» в наших динамиках отзвучал, а вот сколько же набрали ребята? Невероятные плюс 5. Раунд.
1: Не оплошал и носитель серебряной медали. Плюс один, но все-таки сделал Алекс Уоррен. Приветствуем сингл «Fever Dream» на его лучшей позиции.

0: скоро уже будем сворачиваться, а почти все музыканты из списка лучших отзвучали на волне. Если прослушал нашу сегодняшнюю лекцию, вручаем тебе краткий отчет о проделанной хитовой работе.
1: ТОП 20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Рошан, Рау Алехандро и Виски Тонга.
2: Девятое место. Джонни и Федук. Лето.
0: Восьмая строчка. The Second Voice. Let Me Be.
2: Седьмое место. BTS. Swim.
0: Шестая строчка. By India. Чо и Мод. Шаде.
2: Пятое место. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix.
0: Четвертая строчка. Кельвин Харрис и Джази и Satisfy.
2: Третье место. Хугель и My Angel Ultranate. Moving to the Sun.
0: Вторая строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: Претендент.
2: А вот она, тройка игроков, точнее звуковиков, точнее певцовиков. В общем, претенденты на линии. Знакомимся с дерзкими новичками, которые так и грезят залететь в 20 лучших. Первые представляют свою работу Bizarre, такие звезды, как Мадонна и Мартин Гаррикс. Вот это коллаб. Следом за ними свою эстафету проявит KDDK с треком Bamboleo. Но мне всегда хочется назвать трек Bamboleo. Сори, профессиональная. Ну и в финале оценим старания таких лидий, как Карлита и Софи Такер. Девушки пропоют почти как заклинание Манхэттен. Там, где делятся секретами с Дамимур.
1: ТОП 20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: На вопрос «Как дела?» сегодня ждем только один ответ. Все отлично. И даже если в планах организовались минимальные траблы, ты с ними точно справишься. А мы поддержим тебя горячим саундом на волне. Так что тащи друзей к приемнику. Будем вместе делать звук громче и ловить в свои объятия победителей топ-заезда.
3: Ура! Морские представители эволюционировали и взяли золото волны «Радио Витебск». Это я к чему? «Медуза» и «Хенри Камамайла» с треком «Don't Wanna Go Home» становятся золотыми медалистами чарта. Хит-парад ТОП-20 на «Радио Витебск». И вот они «Go Home» не хотят, а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, наоборот. Так что оставляем тебя с артистами и треком, а сами говорим пока-пока.
0: Первое место.

0: Анна.
1: В Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра по региону ожидается 25-30 градусов тепла. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Я долго думал, кто же мы.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, скретчер, плинка, фрибоксер, фортунатор и колесо чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра по региону ожидается 25-30 градусов тепла. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра по региону ожидается 25-30 градусов тепла. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидромет.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Категория 12+.

0: Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут?

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, в Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск. И программа «Автопати» представляет.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.